0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: В Бобруйске 4 часа утра.
0: 92

помню, как не мог оторваться от твоих объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица». Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. И вот я в Москве, но она вся в пожарах. Русские не сдаются, но мы их почти прижали. Еще чуть-чуть, и я вернусь, лишь о тебе мои мысли. Моя Жозефина, мой смысл жизни, наша любовь сквозь века и эпохи. До последнего вздоха, год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375-29-783-04-85. Плюс 375-225-410-029.
1: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мой.

Удачник. Техника, которая не подведет. Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Беларусь заинтересована в углублении связей с Камеруном. Александр Лукашенко подчеркнул, необходимо усилить взаимодействие в торгово-экономической, политической, образовательной сферах. В Беларуси стартовала благотворительная акция по добровольной сдаче крови. Проект – совместная инициатива общественной организации «Белая Русь» и Минздрава. В Могилеве прошел первый областной медиафорум «Голос поколения. Новый контент». Он собрал сотни участников и гостей. Город на Березине представила школа блогеров «Осьминог». Председатель Бобруйского горсовета депутатов Ирина Рынейская провела прием граждан. В ходе встречи горожане получили консультации и разъяснения по интересующим их вопросам. Подробности на «Бобрлайф». 23 мая пройдет городской праздник «Последний звонок». Мероприятие развернутся на площадях Победы и Ленина с 11 до 14.00. Одним из самых зрелищных моментов дня станет торжественное шествие выпускников. 26 мая в Бобруйске пройдет 20-я сессия Горсовета депутатов. Главная тема – выполнение директивы президента номер 1 по общественной безопасности и дисциплине. Начало регистрации – 9.30. Таксист из Бобруйска спас пенсионерку от аферистов. По дороге в Минск он заметил ее обеспокоенный вид и разговор по телефону. Она призналась, едет декларировать свои сбережения. Благодаря его внимательности деньги удалось сохранить.
1: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
2: Требуется заместитель главного бухгалтера ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 802-25-72-12-78. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 83%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: размечталась как-то. Мы лес и мохитовый, там и сердце, ты понимаешь?
1: Ну, вообще все мохитовое, ну, да. Да, просто из травы и все, что ты это самое. Доброе утро, Бобруйск!
0: Доброе утро!
1: С вами Юрий Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое бодрое утреннее шоу «Два в одном».
0: Ну,
1: слушай,
0: и четверг у нас уже.
1: И четверг, наконец-то, что это уже...
0: 21 мая.
1: Да. Маленькая, малюсенькая пятница. Слушай, ну вот, ты знаешь, мы с тобой вчера поговорили про 23 мая, выпускной там, и у меня прям дети тоже там сегодня в школу не пойдут, а уже конец года. И у меня сразу такие что-то воспоминания про школу, про наш школьный май. И прям захотелось вспомнить.
0: Поболтать?
1: Да, да, да, да, да. Ну вот конец мая — это какое-то вот, ну, странное такое время, как ни скажи. Ты уже давно вроде как и взрослый человек, вроде как работаешь, коммуналку даже платишь иногда. А внутри все равно появляется ощущение: еще чуть-чуть и каникулы.
0: Ну да, слушай, мозг вообще, ну как-то отказывается понимать, да, что никаких трех месяцев отдыха тебе уже не светит.
1: Да, да, да, да. Май в школе — это ведь был всегда вот какой-то, ты знаешь, отдельный вайб. Учеба вроде еще идет, но все уже мысленно жарят картошечку на даче, гуляют до ночи и едят мороженку после уроков.
0: Ну, мне кажется, у всех вот эти вот воспоминания, что это сирень всегда, да, вот эти последний звонок, сирень, около школы, открытые окна в классе. Ну, в принципе, ощущение, что, ну, вот целая жизнь впереди. Хотя, мне кажется, не задумываешься, что у тебя целая жизнь впереди.
1: Да,
0: это
1: да,
0: мы
1: да.
0: сейчас так уже
1: почему-то
0: понимаем.
1: Думаю, что хочется быстрее повзрослеть. Причем вот удивительно, что уже прошло много лет, а школьный май люди вот помнят чуть ли не лучше, чем прошлую рабочую неделю. Вот так вот, представляешь?
0: Ну, поэтому сегодня будем вспоминать, что помнишь ты, что я. Но если вы что-то помните, тоже можете писать нам на Zephyr FM в Instagram.
1: Ну, в общем, начнем. Май в школе всегда ощущался не как учеба, а как ожидание свободы. Даже если впереди были контрольные экзамены, внутри уже жило чувство. Ну, все, еще чуть-чуть и лето. Ну вот ты знаешь, для меня самый сложный май был, это в 9 классе.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и является основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Итак, подоспел гороскопчик от наших самых актуальных звезд. Погнали. Овны, сегодня день потребует терпения. Не все будет происходить так быстро, как вам хочется. Но именно спокойствие поможет добиться хорошего результата к вечеру.
3: Тельцы, хороший день для финансовых и бытовых вопросов. Можно удачно решить то, что давно откладывали, особенно если не торопиться с выводами.
2: Близнецы, у вас активный и насыщенный день. Возможны неожиданные встречи, интересные разговоры и даже новости, которые поднимут настроение.
3: Ну, это, наверное, сплетни.
2: Наверняка.
3: Раки, сегодня важно не брать близко к сердцу чужие слова, а вечером появится шанс спокойно выдохнуть и восстановить силы.
2: У львов сегодня подходящий день для инициативы. Если давно хотели предложить идею, начать разговор или проявить себя, момент самый удачный.
3: Девы, четверг может оказаться немного суматошным, но продуктивным. Главное не пытаться держать все под контролем.
2: Весы, сегодня особенно хорошо у вас получится договариваться с людьми. День подойдет для общения, примирения и совместных решений.
3: Скорпионы, интуиция у вас сегодня сильнее обычного. Если что-то вызывает сомнения, лучше перепроверить, чем просто соглашаться.
2: Стрельцам сегодня день может принести приятную неожиданность или хорошие новости. Особенно удачно сложатся короткие поездки и спонтанные планы.
3: Козероги, сегодня стоит немного снизить темп. Вы успеете гораздо больше, если перестанете пытаться делать все одновременно.
2: Водолеи, у вас день свежих идей и нестандартных решений. Некоторые мысли, пришедшие сегодня, еще пригодятся вам летом.
3: Рыбы, хороший день для спокойных дел и внутренней перезагрузки. А вечером полезно отключиться от суеты и уделить время себе любимому.
2: Ну что ж, вот такой вот полезненький у нас сегодня гороскопчик. Ну а мы слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.

Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку «Райоби» за 599 рублей и получайте триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно! Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Встречаем утро вместе. Зефир FM.

0: Ну, а мы продолжаем. У нас есть вот для вас несколько лайфхаков. Как же вот это вот ощущение вернуть, вот это майское. Итак, хотя бы раз пройдитесь вечером без цели. Как в школе. Просто гулять, а не идти по делам. Мозг удивительно быстро вспоминает это чувство свободы.
1: Можно еще уроки поделать тоже.
0: Да, да, да. Например, да. Подучить там какую-нибудь математику 5 класса.
1: Географию, контурные карты. Помнишь, вот эти сидишь там, что-то выписываешь как-то. Включите музыку, которую слушали в подростковом возрасте. Слушай, ну это такое себе.
0: Да. Крошка моя, я по тебе скучаю.
1: Не, ну там же еще рэпчики, вот эти вот всякие мальчики.
0: Это уже в вашем возрасте. В нашем возрасте руки вверх были.
1: А, да? Ну ладно тогда.
0: Проводите больше времени на улице после работы. Даже полчаса вечернего воздуха в мае ощущается как маленький отпуск.
1: Ну нормально, пока дойдешь с работы до дома.
0: Ну да, особенно если живешь где-нибудь в поселке.
1: Один пунктик выполнен. Иногда разрешайте себе ничего полезного не делать. Как тебе? Как раньше? Вот сидеть, болтать, смотреть. На закат и никуда не спешить. Если я буду на закат смотреть, мне потом от родителей бы прилетело.
0: Да. Че в окно смотришь? Глядя в окно, ничего не добьешься. Купите себе что-то из детства. Мороженое, лимонад, семечки, поездочка на велосипеде, простые вещи. Хорошо перезагружают настроение.
1: Интересно. Ну и не пытайтесь прожить конец мая идеально. Самые запоминающиеся майские моменты обычно происходят случайно, без плана и расписания, говорят психологи.
0: Я вот помню в мае, когда мы закончили учиться, мы решили пойти в поход. Каково же наше было удивление, нашей удачи, что именно в этот день как пошел дождь, и мы ночью как проснулись в палатках, все в воде.
1: Да? О, это печально.
0: Я об этом... Нет, почему? Это прекрасное воспоминание, которое никогда не забудется. Ну что ж, самое главное, конечно же, это впечатления майские, и чем больше их насобирается, тем больше они нам запомнятся, собственно.
1: Ну да.
0: Ну, а мы слушаем хорошую музыку и продолжаем дальше.
2: Сделано в Беларуси.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: ну, у Аволы больше не болит, она там кого-то отпустила. А у нас что? А у нас не все так просто. У нас не все так просто. У нас вот, допустим, атараксия. Состояние полного внутреннего спокойствия и невозмутимости. В Древней Греции так называли идеальное душевное равновесие, когда человек почти не, человека почти невозможно выбить из колеи.
1: Мне кажется, это невозможно. Невозможно не выбить. Просопагнозия — это неспособность узнавать лица людей. Есть такое. Да, человек может видеть лицо даже знакомого, но не понимать, кто перед ним, пока не услышит голос.
0: Ну да,
1: а может, он специально?
0: Кто ты? Кто ты? Я не понимаю.
1: Назови пароль.
0: Кайрос – идеально подходящий момент для действия. Не просто время по часам, а ощущение. Вот сейчас именно тот самый момент.
1: Интересно. Ну, меланхолия, светлая грусть без конкретной причины. И депрессия, ну, а скорее такое состояние задумчивости, ностальгии. Ну, бывает даже у меня частично.
0: Не знаю, светлая грусть, как будто бы...
1: Ну, ты же там не слезами умываешься, а просто там вот...
0: Слезой одной.
1: Чуть-чуть. Вот песенку грустную включила, и все.
0: Ну да, что-то такие такое воспоминания.
1: Грустинку поймала там, в воздухе.
0: Грустинка в глаз попала. Голосолалия. Нет, глоссолалия. Речь на несуществующем или непонятном языке в состоянии сильных эмоций или транса. Иногда человек говорит так, будто знает язык, хотя слов на самом деле не существует. Вот так вот.
1: Интересно, как, слушай. Так может, он просто придумал свой язык?
0: Не исключено, это факт, мне кажется.
1: Сублимация – превращение внутренних переживаний или эмоций во что-то полезное. Например, когда человек направляет злость или стресс в спорт, творчество или работу. Я знаю, очень многие люди, кстати, знаешь, этими изделиями из глины, вот что-то такое делают. Что ты делаешь? Я сублимирую.
0: Но многие, кстати, заниматься идут спортом, типа всякими активными боевыми искусствами, и выплескивают это все. Во-первых, спорт, в принципе, поднимает эндорфины. А во-вторых, выплескиваешь.
1: А я просто гулять люблю.
0: Ну да, гулять.
1: Вот бывает,
0: хорошо.
1: Ты такое настроение не очень, и выйдешь по городу, погуляешь, уже раз.
0: Особенно,
1: и
0: да, когда погодка хорошая, там птички поют, там солнышко, вечером, когда уже такое не жарко, это круто. Я согласен, кофеечек. Я сейчас уйду, мне кажется.

0: крупных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 8044 550

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, за 100 российских дают 3,86 белорусских. В Беларуси впервые за год изменили ставку рефинансирования. С 1 июня она будет 9,25% годовых. Настолько же на 50 базисных пунктов уменьшится ставка по кредиту «Овернайт». Она достигнет 10,75%. Решение объясняют замедлением инфляции. В апреле годовой рост цен снизился до 5,4%. На Белджи построят цех штамповки на 5000 квадратов. Рядом возведут склад готовых изделий, откуда детали будут подаваться на конвейер. Проект должен повысить уровень локализации легковых машин в Беларуси. Его запуск намечен на 2027 год. Кроме того, компания начинает работы по расширению цеха сварки. В США планируют ввести ежегодный налог на электромобили. В стране разработали законопроект, согласно которому электрички могут облагаться ежегодным регистрационным сбором в $130. Такая мера связана с ростом стоимости бензина. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, за 100 российских дают 3,86 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 3 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $108.66 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания «Купаленко». Телефон 802 25 72 12 78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 83%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: I don't wanna go home, поет вот у нас Медуза с Хенри.
1: А мы так не поем.
0: Мы так не поем, но мы тоже не хотим домой. Итак, 9.00, 9.05. С вами Юлия Гладкова.
1: Рома Вакс.
0: Самое утреннее шоу 2 в одном. И мы вот сегодня разговариваем о воспоминаниях майских. Вот прям со школы, да. Вот в мае, говорят, внимание на уроках исчезло почти у всех. Учителя еще пытались что-то там объяснить, какие-то темы. Ученики уже мысленно катались на велосипеде или были где-нибудь на речке.
1: А у меня, вот я если школу вспоминаю, мне кажется, с середины апреля такое уже. Все, я уже ничего не хочу, давайте заканчивать.
0: Не знаю, у меня сентября.
1: Ну, говорят, кстати, многие в мае уже чувствуют взрослость. Ну, вот если про детей говорить, все, такие уже все взросленькие.
0: Сейчас я
1: особенно вот у кого последний звонок, выпускной, да, есть такое.
0: Хотя, на самом деле, в школе все только начинается с последним звонком.
1: А ты знаешь, вот я если вспоминаю тоже школьную жизнь, вот как будто бы учителя уже как ко взрослым относятся сразу. Уже как-то по-другому разговаривали они, вот как будто бы такую, знаешь, ответственность уже вот заставляли тебе чувствовать, вот, ну, по-другому себя.
0: Особенно классные руководители, вот они вообще, ну, вот, что меня радовало всегда, как своим детям, да, вот как будто бы отпускаешь своих вот этих маленьких утят в свободное плавание. Ну да, было что-то. На самом деле учитель — это очень такая профессия нужная, важная и очень нелегко. Это, ты считай, каждое какое-то время теряешь своих, отпускаешь своих деток в свободное плавание. А потом, ну, мы встречались со своим классным руководителем, и он, ну, видно, что неподдельное вот это вот переживание,
1: радость,
0: что кем ты стал, радость, да.
1: Да.
0: Ну, что, не будем прям сильно так ностальгировать. В этом часе у нас немножко примет, конечно же.
1: 5 минут этикета тоже будет.
0: Ну и немножко новостей из нашей прекрасной родины. Поэтому слушайте нас, хорошую музыку, и мы вернемся к вам совсем скоро.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого

0: Неудачник. Техника, которая не подведет.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано!

0: Итак, немножечко примет вам в ленту на сегодняшний день. Разлить чай или кофе утром к неожиданной встрече, поэтому не расстраивайтесь, даже если вы обожглись. Считалось, что день после такой случайности редко проходит по плану. Вот так.
1: Так она все-таки нехорошая, я так понимаю, примета.
0: Не знаю, нужно думать позитивно.
1: Если нитка долго не попадает в иголку, ждите важных новостей. Раньше говорили, мысли уже заняты чем-то, что скоро изменит настроение. Ну, тоже, надеюсь, хорошее.
0: Ну, такое с утра шить, как будто бы, не знаю. Разговориться с собой перед зеркалом, да?
1: Нормально.
0: К неожиданному звонку. Старая бытовая примета, зеркало будто вытягивает в новости из внешнего мира. Ну да, такой, да я заболтался там сам с собой.
1: Главное не поругаться.
0: Да.
1: Если собака внезапно начинает ходить за хозяином по пятам, ну, человек скоро устанет или перенервничает.
0: Животное хочет сходить на улицу погулять немножко или кушать.
1: Ну, говорят, что животные часто чувствуют состояние человека раньше его самого.
0: Это да, это, кстати, факт, да. Хлеб треснул, при выпечке сверху в доме будут гости. Особенно, если трещина получилась большой и ровной. Вот так вот.
1: Вообще, я считаю, что гости должны предупреждать. Не люблю неожиданных гостей.
0: Ну, это раньше вот такое было, да, в дверь стучат и все. Здравствуйте, я ваша тетя.
1: Здравствуйте, да. Если долго не можете уснуть без причины, кто-то вас вспоминает. Так вот что оно.
0: Ну-ка, признавайтесь,
1: все.
0: Кто?
1: Да, признавайтесь.
0: Мне каждый вечер меня кто-то вспоминает.
1: Ну, говорят, это одна из самых старых романтичных народных примеров.
0: Ну, хотелось бы верить, что кто-то в хорошем контексте нас вспоминает.
1: Ночью такое себе.
0: Ну, слушай, что, может, романтические какие-то воспоминания перед сном? Кто знает?
1: Ну, не знаю.
0: Хороший какой-нибудь человек тебя вспоминает, только муж не говорит.
1: Главное, чтобы не начальник.
0: Ну, начальник тоже. Вот завтра утром, вот только ее увижу.
1: Да-да.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну, а мы, значит, всех любим. У нас нет вот всяких ненависти.
1: Глупостей таких, да.
0: И вот пятиминутка этикета. Мы вам сейчас расскажем, как вести себя нужно в такси. Не хлопать дверью. Водители такси слышат этот звук по 100 раз в день и каждый раз внутренне вздрагивают. Это да, это факт.
1: А мой дедушка мне всегда говорит, что будешь на холодильнике тренироваться. Я запомнила, я вот в такси больше не хлопаю.
0: Я тебя как хлопну по голове.
1: Если смотрите видео, используйте наушники. Ваш ТикТок никому не нужен.
0: Да.
1: Ну, согласна.
0: Не молчите, если вам холодно или жарко. Лучше спокойно попросить убавить кондиционер, чем всю дорогу героически страдать.
1: А я страдаю, я стесняюсь. Меня если спросят, я скажу, да, да, я так нет.
0: Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, синяя?
1: Не устраивайте полноценный пикник в салоне, особенно если еда пахнет так, что водитель потом, ну, тоже хочет кушать.
0: Да, да, такое себе. Если разговариваете по телефону, не кричите, в салоне машины даже обычный голос слышен прекрасно.
1: Ну и, конечно же, не забывайте здороваться и прощаться. Собственно, мне кажется, это база.
0: Ну да, да, да, да.
1: Хотя есть люди, которые, да, молча такие все, да, знаешь, считаю, высокого себе мнения. Личный
0: водитель, да,
1: вот,
0: ага, меня
1: вот
0: приехал забирать. Да, тут, на самом деле, столько видосиков в интернете сейчас, как вот, ну, небрежно относятся к водителям такси. Я не знаю, я как профессиональный водитель большую часть своей жизни и работник такси когда-то в прошлом, ну, и мне непонятно. То есть, ну, человек тебе оказывает услугу, это не значит, что он как-то ниже по статусу, чем ты.
1: Мне кажется, еще забыли, наверное, добавить по поводу просто напитков. Люди, да, иногда так себе ведут, что потом весь салон нужно вымывать, да, после, да, каких-то, да, там молочных коктейлей, или, да, просто, да, какого-то, да, напитка, да, да, сладкого.
0: Всегда нужно тоже, можно ставить знак, вход с едой и с напитками.
1: Просто иногда бывает с детьми маленькими садятся, да, да, и, да, не следят, где, да, что, да, и как, да, делать, да, ребенок. Там потом в салоне действительно нужно вымывать.
0: А это все стоит на сегодняшний день денежку. Да,
1: да.
0: Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди у нас ждут хорошие, интересные новости из нашей прекрасной родины.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: дома.
1: В фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Новый минивэн белорусской сборки появился в продаже. Линейка доступных моделей GIC расширилась еще на одну. Помимо электрического ситикара E30X, а также дизельных пикапов T8 и T9, на витринах появились премиальные минивэны RF8 с 2-литровым бензиновым двигателем на 237 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Это уже третья модель GIC, которая собирается в синюокой. В основе лежит модульная платформа Musée, которая предусматривает создание как автомобилей только с ДВС, так и машин на гибридной тяге. После перезагрузки бренда в Беларуси это первая бензиновая модель в линейке GIC. В комплектацию Full-Fledged Shift включены полностью светодиодная передняя и задняя оптика, заводская тонировка задней полусферы, подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда, электропривод сдвижных боковых дверей и двери багажника, электронные системы безопасности, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, 7 USB-портов, система кругового обзора и многое другое. Цена порядка 130 тысяч рублей.
1: Про машины для людей.
2: Аукционный дом Мэйцум выставляет на торги Lamborghini Marcellage LP 670 4SV 2010 года с пробегом 1115 километров. Стоимость без малого 4 миллиона долларов. Новый автомобиль стоил около 450, а сейчас его цена выросла почти в 10 раз. В отличие от редких Lamborghini вроде Sian и Countach, которые обычно продают ниже рекомендованной цены, ситуация с Marcellage SV иная. Автомобили с большим пробегом уходят примерно за 1 миллион. Но экземпляр, выставленный на аукцион, проехал всего 1115 километров. Редкость этого авто объясняется небольшим тиражом. Lamborghini планировала выпустить 350 экземпляров, но затем сократила производство.
1: Дай газу!
2: Компания Aston Martin только начала поставки новой модели Valhalla своим покупателям, и один из владельцев сразу же решил выставить свой автомобиль на аукцион, пробег которого всего 110 километров. За дополнительные опции первый покупатель заплатил больше на 360 тысяч долларов. Самая дорогая позиция в списке допов – краска Andromeda Red. Стоимость 108 тысяч. Кроме того, авто получило золотые акценты на переднем сплитере, боковых юбках и колесных дисках. Салон отделан полуанилиновой кожей темно-фиолетового цвета. Остальные поверхности покрыты открытым карбоновым волокном. Кнопка запуска двигателя обрамлена золотистым кольцом. Розничная цена 1,5 миллиона долларов. Aston Martin планирует выпустить всего 999 экземпляров Valhalla. Каждый спорткар индивидуален.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.
4: Нет.

0: Ну что ж, проект «Поворот» теперь у нас...
1: А у нас и так тепло.
0: Да, почему? А у нас тепло, и вот, к слову, про оттепель. Значит, такая вот милейшая новость прилетела нам из Кричева. Кошечка, чтобы, значит, не было холодно, приютила немножечко цыплят, аж 90 штук.
1: Вот это
0: да. Пушистая нянька буквально взяла малышей под опеку, греет их, охраняет, лежит рядом и почти не отходит от своей необычной компании. Причем сами цыплята тоже быстро решили, что это их мама. Они забираются кошке под бок, прыгают вокруг нее и спокойно засыпают рядом. И самое удивительное, настоящая курица-мать вообще не против. Говорят, они с кошкой спокойно делят родительские обязательства. Ну, когда 90 цыплят у тебя, да, так можно и поделиться. Вот так и получается. Кому-то сложно договориться даже с соседями, а тут кошка и курица прекрасно организовали семейное, так сказать, воспитание детей.
1: Главное, чтобы кошка не представляла курицу гриль, знаешь, которая вертится, накомжаривается.
0: Она, может быть, у него какой-то там, знаешь...
1: План.
0: Да, я их выращу.
1: Выберу, да. Кто помесисти.
0: Да, да, да, да, да.
1: Я, кстати, тоже такое видела видео, очень милое. Утка. В Минске даже, вот буквально, мне кажется, пару недель назад или на той неделе потеряла двоих утят. Да. Это так мило было около торгового центра, и все сразу там люди накинулись искать этих утят. Ну, это очень, очень мило. Меня вообще умиляют такие новости. Да. У нее, кстати, даже памятник есть у этой утки, она там живет в центре Минска. Вот.
0: Да, я тоже видел, наши отзывчивые белорусы всегда там бегали, там ловили этих утят маленьких.
1: Не, ну в итоге поймали, как бы все хорошо, но так интересно, такой бизнес-центр столицы и утка такая. Так, это мои детки, они тут живут теперь, все.
0: Ну что, Минская область показала настоящий тракторный космолет. Нашему президенту показали экспериментальный «Беларусь 5425», самый мощный трактор Минского тракторного завода за всю историю предприятия. У машины аж 542 лошадиные силы, бак почти на 900 литров, автоматическое вождение и до 10 часов работы без остановки. Это что с лицом, Илон Маск? Автопилот, автопилот. Когда технику показали, президент спросил: ну что за чудо-трактор? Ты мне обещал, показывай. Вот пока машина еще проходит испытания, но после доработок ее хотят запускать в серию. И отдельно сделали акцент на качестве. Прозвучала даже довольно мощная фраза: будем считать, что вы произвели космический корабль. Знаешь, это вот фраза из фильма, как космические корабли бороздят, да, вот прям про трактор. Поэтому, да, трактор с автопилотом уже звучит так, будто сельское хозяйство постепенно переходит в научную фантастику. Вот так вот.
1: Ну, круто. Ну что, еще немного новостей. Мне кажется, уже про гордость можно вот так вот сказать. Наши ребята, кстати, очень удачно стартовали на чемпионате Европы по самбо в Тбилиси. Так. В первый день турнира уже все у нас 2 золота, серебро и 2 бронзы. Поэтому, ну, желаем дальнейших успехов, ребята.
0: Ну, молодчики, да. Молодчики. Ну, говорят еще, что чемпионами Европы стали Даниил Потачиц и Мария Кондратьева. Именно они принесли команде золотые награды турнира.
1: Вот это ли не повод для гордости? Наши ребята вообще молодцы.
0: Да,
1: где
0: да,
1: есть
0: да.
1: Наши ребята, где есть Беларусь, там всегда медали 100%. И награды. Да,
0: да, сейчас еще вот этот Международный олимпийский комитет же, ну, ты слышал, он же разрешил уже выступать под нашим флагом белорусским.
1: Да, фигурное катание вот это.
0: Еще в преддверии Олимпийских игр скоро будет. Ну, вообще, молодцы. Просто гордость нас будет распирать. Ну что, впереди у нас еще немножечко новостей, а потом мы вернемся к вам уже в следующем часу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны ожидаются грозы, град, местами шквалистый ветер порывами до 15-20 метров в секунду.
0: Регион.
1: Дороги под контролем. По 24 мая на территории Могилевской области пройдет комплекс мероприятий, который направлен на предупреждение ДТП, связанных с нарушением правил обгона и выезда на полосу встречного движения.
0: В мире.
1: Американские власти выделили 10 миллионов долларов на улучшение аэропорта в Палм-Бич во Флориде, который вскоре будет переименован в честь Дональда Трампа. Средства будут направлены на расширение терминала за счет добавления новых туалетов, комнат матери и ребенка и новой зоны отдыха для семей.
0: Вот это да!
1: Антарктида тает снизу быстрее, чем ожидалось. Под плавучими ледяными плитами образовались длинные каналы, которые задерживают более теплую океанскую воду. Это значительно ускоряет таяние льдов.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с кратковременными осадками. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 83%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, Бервульф вот все знает сама, да и мы знаем, что 10.05, это значит, что мы выходим опять в эфир.
1: А мы, это Рома Вакс.
0: И Юль Гладкова, и самое утреннее шоу 2 в одном, как всегда. И что, ну, мы сегодня говорим о вот этих вот майских ощущениях школьных, и, ну, я вот вспоминаю, что... Школы, вот после школы в мае как-то мы не особо торопились домой. Как-то гуляли часами, на лавочках сидели, катались по району.
1: Да мне кажется, сейчас после работы как будто бы не очень хочется сразу домой.
0: Да, и пешочком можно пройтись.
1: Нужно погулять, все. На самом деле, в детстве май всегда я не любила, потому что это огороды.
0: Тебя было тяжелое детство, да.
1: Огороды это вообще бабушкин, родительский, да что это такое? И всегда думаешь, я буду жить только в квартире. А сейчас, когда тебе уже 30, ты такой думаешь, да нет, вот огородик.
0: Это детская травма. Ну, у меня всегда была квартира, но бабушкина дача, это, конечно, обязательно. Водички натаскать, полить огородик, это факт.
1: Майские песни тоже запоминаются на года, вот так вот. У многих есть и музыка, которую мгновенно переносит, ну, школьное такое.
0: Да, ну, есть такое. Ну что, в этом часу у нас еще новости.
1: И гороскопчик мы уже совсем скоро повторим, поэтому не переключайтесь.
0: Погнали. Сладкая штука.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что, гороскопчик начинаем.
2: Гороскопчик для тех, кто проспал утреннейший гороскопчик. Итак, Овны, сегодня день потребует терпения, но все будет происходить так быстро, как вам хочется. Но именно спокойствие поможет добиться хорошего результата к вечеру.
1: Тельцы, хороший день у вас для финансовых и бытовых вопросов. Можно удачно решить то, что давно откладывали, особенно если не торопиться с выводами.
2: У близнецов сегодня активный и насыщенный день. Возможно, неожиданные встречи, интересные разговоры и новости, которые поднимут настроение.
1: Ракам сегодня важно не брать близко к сердцу чужие слова, а вот вечером появится

0: Шанс спокойно выдохнуть и восстановить силы.
1: У львов сегодня подходящий день для инициативы. Если давно хотели предложить идею, начать разговор или проявить себя, момент очень удачный.
0: Для дев четверг может оказаться продуктивным. Главное, не пытаться держать все под контролем.
1: Весы сегодня особенно хорошо получится договариваться с людьми. День подойдет для общения, примирения и совместных решений.
0: Скорпионы, интуиция у вас сегодня сильнее обычного. Если что-то вызывает сомнения, лучше перепроверить, чем соглашаться сразу.
1: Стрельцам день может принести приятную неожиданность или хорошие новости. Особенно удачно сложатся короткие поездки и спонтанные планы.
0: Козерогам сегодня стоит немного снизить темп. Вы успеете гораздо больше, если перестанете пытаться делать все одновременно.
1: Водолеи, у вас сегодня день свежих идей и нестандартных решений. Некоторые мысли, пришедшие сегодня, еще пригодятся вам летом.
0: Рыбы, хороший день для спокойных дел и внутренней перезагрузки. Вечером полезно отключиться от суеты и уделить время себе.
1: Ну, вот такой вот у нас сегодня гороскопчик, а мы двигаемся дальше, и совсем скоро у нас новости.
2: Заряжай свое утро позитивом на Zephyr FM.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, у кого-то там лока-лока, а у нас немножечко новостей из недр мировой всеобъемлющей сети.
1: Итак, что нашел? Вот в Великобритании появился мужчина, который буквально борется с брошенными яхтами.
0: Так, хорошая
1: инициатива. Оказывается, да, вот там он морской инженер, в общем, и он самостоятельно решил очистить реки от людей, которые бросают лодки, разные яхты. Представляешь, они там годами...
0: Яхты бросают, давайте на этом обратим внимание. Они там бросают, видишь?
1: Так им уже по 70 лет там некоторым, то есть они там еще гниют в воде. Ты представляешь, вот какие безответственные люди, вообще не понимаю, как...
0: Бросайте яхты кто мне, а я там разберусь.
1: Ну, в общем, молодец.
0: Да,
1: что
0: да,
1: еще
0: да,
1: сказать?
0: Да,
1: это
0: молодец.
1: На самом деле дорогого стоит. И он прям буквально там по два, по три, ну да, где-то 48 часов, вот он говорит, где-то тратит в среднем, чтобы убрать хотя бы одну какую-то такую лодку или яхту. Потому что он все это вывозит на минуточку, не просто там на берег,
0: ну,
1: выкидывает.
0: Да, да, да, да.
1: Вот это вот некому делать вот, времени молодого,
0: да,
1: человека.
0: Да. Яхту выбрасывают.
1: Да.
0: Ну что, кажется, ученые все ближе к ответу на вечный вопрос, почему нам вообще снятся всякая страшная дичь.
1: Так.
0: Исследователи выяснили, что сны зависят не только от того, как прошел твой день. На них еще влияет характер человека, качество сна и даже привычка постоянно зависать в мыслях. Причем мозг ночью работает не как камера наблюдения. Он не просто повторяет события дня, а буквально перемешивает воспоминания, эмоции, ожидания и фантазии в один странный сюжет. А иногда и хороший сюжет, у кого как. Поэтому во сне вполне нормально встретить школьного друга в космосе, ехать на работу верхом на холодильнике или сдавать экзамен, который ты закончил 15 лет назад. Так что ученые вот заметили еще одну интересную вещь. Чем чаще человек уходит в размышления и внутренний диалог днем, тем более хаотичные и рваные становятся его сны. А люди, которые придают снам значение, обычно видят их ярче и эмоциональнее. Так что, возможно, наш мозг ночью не отдыхает, а просто запускает свой собственный кинотеатр без сценариста.
1: Mm-hmm, вот так вот. Интересненько, слушай.
0: Кино у нас и днем, и ночью.
1: Ну, я вот не всегда, кстати, сны запоминаю. Мне кажется, вот стабильно может быть 1-2 сна в неделю. Неделю могу что-то,
0: ну,
1: такое,
0: да,
1: вспомнить.
0: Да, да.
1: И то, знаешь, когда ты во сне думаешь, я 100% это запомню, ага, и потом обдумаю, и просыпаешься, все.
0: Или просыпаешься, такой интересный сон был, и все ты такой помнишь, что-то там перекрутился, водички попил, что, как я мог забыть, это такой интересный сон был. У меня на самом деле часто запоминаются сны, если я вот ложусь днем вздремнуть на часик полтора, то сны очень хорошо запоминаются.
1: Да?
0: На самом деле, где, и особенно если меня резко разбудили. Все, вставай, давай, нужно что-то делать. Запоминаются, да.
1: Я запомню этот веб-пак. Так, ну что, кофе, оказывается, влияет на нас гораздо сильнее, чем мы думаем. Ученые выяснили такую интересную вещь. Все дело не только в кофеине. Оказалось, что обычный кофе, даже кофе без кофеина, способны менять кишечную микрофлору. И что сейчас она непосредственно связана с настроением, стрессом, даже работой мозга. Вот так вот проводили там, в общем, разные эксперименты. Кто-то пил с кофеином, кто-то без кофеина. Ну, в общем, работает система. Понимаешь?
0: Да, поэтому
1: вот
0: то можно, то нельзя кофе. Но мы продолжаем пить.
1: По чуть-чуть. Вот самое главное, знать меру.
0: Это
1: все же говорят.
0: Это точно. Да. Ну что, в Аргентине нашли нового гигантского динозавра.
1: Вау.
0: И звучит это уже как название рок-группы. Палеонтологи описали новый вид длинношеего зауропода с очень колоритным именем. Ой, господи, дай сил прочитать. Бичаракосаурус Дионедей. Вот так вот.
1: Молодец, аплодисменты.
0: Браво.
1: Он это прочитал.
0: И не факт, что правильно. Жил этот красавец примерно 155 миллионов лет назад и вырастал примерно до 20 метров в длину. То есть, если бы он сейчас вышел на улицу, спокойненько бы заглядывал людям в окна третьего этажа.
1: Или ел их.
0: Да. Но они, длина шеи, вроде, они всегда же были травоядными, мне кажется.
1: А я не разбираюсь. Мне все страшно.
0: Ты не застала, да, динозавра?
1: Вообще нет.
0: Это я
1: нет.
0: Такой старый. Останки нашли в Патагонии. Ученые раскопали десятки позвонков, ребра и части таза. Но самое интересное, динозавр оказался сборной солянкой разных и древних видов. В нем нашли черты сразу нескольких групп гигантских динозавров. И теперь ученые считают, что эта находка может изменить представление об эволюции древних гигантов. Ну, а имя динозавру дали в честь пастуха Диониды Мессы. Именно он первым заметил кости на своей ферме. Ну вот это, конечно, уровень неожиданной находки. Пошел проверять хозяйство, а нашел динозавра. Слушай,
1: ну а может там просто много разных животных было, они все в динозаврах?
0: Все, это братская могила, да?
1: Не, вообще, ты знаешь, кстати, вспомнил этот парк юрского периода фильма. Там же тоже есть такие добрые динозавры, есть злые, ну в общем, да.
0: Ну были же там плотоядные, травоядные.
1: Ну будем надеяться, да, что это все такие добренькие, хорошенькие.
0: Да можешь и надеяться, не переживай, там уже только кости нашли. Ha ha ha ha.

0: Дачник дарит. С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получайте триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что ж, на густосту, на этой прекрасной ноте мы вынуждены откланяться, дорогие наши радиослушатели.
1: Ну, надеюсь, много чего-то поспоминали, не только мы, но
0: да.
1: и вы.
0: Нотка тоже. Все-таки какой-то, значит, ностальгии
1: ну,
0: все-таки
1: приятный,
0: у вас проскочила.
1: Да, все-таки да. Школьные годы, ну вот не сказать, что это прям плохо, но это
0: да.
1: что-то вот такое особенное.
0: Я бы с удовольствием вернулся в школу.
1: Я? Нет, я повспоминать только готова. Вот, ну, учиться тяжело.
0: Ну ладно, в детский садик.
1: Детский садик, да, там кормят, спать уже.
0: Да, это точно, особенно спать ложат, вот это мне нравится.
1: Так, ну что, мы желаем вам хорошего настроения, продуктивного рабочего дня, собственно, как обычно.
0: Ну, а если думать на будущее, о хорошей дороге домой. Ну, а мы с вами прощаемся, буквально до завтра, ну, а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: На белорусской железной дороге стартовала профилактическая акция «Дети и безопасность». В рамках этого мероприятия на вокзалах, станциях и в поездах работники магистрали организуют рейды. Особое внимание несовершеннолетним, которые находятся без присмотра взрослых вблизи путей.
0: Город.
1: Творческое единство. Селекторное заседание Организационного комитета по подготовке венка дружбы прошло в горосполкоме. Масштабное событие, напомню, пройдет в Бобруйске с 25 по 29 июня. Гостями фестиваля станут порядка 500 участников из Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Колумбии, Мексики, Турции и других стран.
0: В мире.
1: В Германии число занятых сократилось на 500 тысяч человек – с 48,5 миллионов на начало 2026 года до 48 миллионов. Промышленность потеряла 170 тысяч рабочих мест. Ухудшилась ситуация в госсекторе, образовании и медицине. Это третий квартал подряд с таким снижением.
0: Вот это да!
1: Британская радиостанция случайно похоронила Карла III. Радио Кэролайн сделала это объявление и включила гимн «Боже, храни короля». Ошибку быстро заметили и остановили эфир. Позже вещательная компания извинилась перед его величеством и слушателями. Причиной стала техническая накладка. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер восточный и умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23, влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
1: Свяжем руки нитками, у меня на сердце раны, у тебя душа болит.

0: Доброе утро, друзья! Сегодня четверг, и это не просто на очередной день недели. Это, мне кажется, маленькая пятница, заряд бодрости и предчувствие выходных. Пускай сегодня все получается с первого раза, кофе будет особенно вкусным, а вот задачи решаются легко и, конечно же, с улыбкой. И пускай четверг задаст отличный ритм всему дню и приблизит нас всех к заслуженному отдыху. Вперед к новым достижениям и хорошему настроению. А оставайтесь на волне 95.4. И с вами на волнах самого сладкого будет Нелли Мята. Так что слушаем и наслаждаемся. Группу 5 утра.
1: Просыпайся с позитивом на Зефир FM.

Сегодня, друзья, погода радует ярким солнцем, но не стоит терять бдительность. Например, с 11 утра специалисты предупреждают до 5 вечера, это самое время для прогулок. Ведь палящие лучи могут быть коварны, поэтому лучше перенести выход на улицу на раннее утро до 9 или на вечер после 8 вечера. Берегите себя, друзья, пользуйтесь солнцезащитным кремом и не забывайте про головные уборы. Пускай ваш день будет солнечным, но безопасным. А самое лучшее время провести с самой сладкой радиоволной, ведь в начале этого часа я вам включу хит «Бодитек» от Элли Фарбен и Ран Миллер. Далее услышим Краша Адамса.

на самой сладкой радиоволне. С вами Нелли Мята, и впереди много интересного расскажу. Например, какие погодные условия нас ожидают, что сулят нам звезды гороскопа. И, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.

0: Середина часа, на Zephyr FM, с вами по-прежнему Нулимята. И давайте же узнаем, какие же погодные условия нас ожидают сегодня, 21 мая. И оранжевый уровень опасности объявлен. По прогнозу Белгидромета, в четверг нам сегодня, то есть да, на большей части Беларуси, прогремят грозы, их сопроводят локально сильные ливни и шквалы с порывами до 20 метров в секунду. А днем по некоторых местах даже будет град. Тем временем на востоке воздух раскалится до 31 градуса тепла, друзья. На большей части Беларуси пойдут непродолжительные дожди. А в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла. Ветер, правда, будет неустойчивый, переменная облачность, но без существенных осадков, что тоже радует, друзья. Ну что ж, наслаждаемся погодой, ловим солнечные лучи и слушаем самую сладкую радиоволну.
1: Включайся!
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин. Ему

0: Мне кажется, сегодня отличный повод начать свое утро с чашечки крепкого чая, такого ароматного, любимого многим напитка. Ведь сегодня, кстати, 21 мая и Международный день чая. Да, он не официальный такой праздник, но он есть. Ведь чай — это не просто традиция уже, а настоящий ритуал во многих странах, объединяющий людей, ну, за душевными разговорами. Пускай этот день будет наполнен теплом, хорошим настроением и, конечно, вкусным чаем. Вот интересно, друзья, а какой сорт чая вы предпочитаете по утрам? Пока вы думаете, давайте наслаждаться самым сладким радио и нашими хитами и группой One Republic.
1: Твое утро на Zephyr FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Беларусь принимает участие в мероприятиях весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ. Нашу делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Качанова. Сегодня пройдет заседание Совета и работа постоянных комиссий по обороне и безопасности, политическим вопросам, международному сотрудничеству.
0: Город.
1: Сегодня в Бобруйске проходит единый день информирования. С трудовыми коллективами организаций и предприятий встречаются члены информационно-пропагандистских групп, выступления которых посвящены актуальным трендам и новым направлениям развития туристической отрасли в Беларуси.
0: В мире.
1: В Казахстане испытали летающее такси. Аппарат на электричестве способен перевозить до 5 человек, развивать скорость до 200 км в час и преодолевать до 250 км на одной зарядке. С его помощью планируют, например, сократить путь от аэропорта Алматы до горнолыжного курорта с 60 до 10 минут.
0: Вот это да!
1: Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия в России среди лидеров стран бывшего СССР. Его показатель достиг 75%. За 10 лет политик поднялся на 10 пунктов. Оценки доверия складываются из нескольких индикаторов – информационного присутствия, тональности сведений, общего отношения к стране.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в Ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с прояснениями. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Настроение, конечно же, это будет на самой сладкой радиоволне. И в начале часа послушаем Джона Саммита, Дэвида Джулия Чорс.
1: Дневной зефир.

0: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого давления «Чемпион» со скидками до 25%. С 15 мая по 30 июня. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» – техника, которая не подведет.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Середина часа на Zephyr FM. Напомню, что сегодня четверг, 21 мая. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа. А сегодня они нам говорят, что это день, когда звезды решили поиграть в квест. Угадай, что дальше. Ну, все вроде идет по плану. Только план меняется каждые полчаса. Неожиданности возможны везде. От работы до личной жизни. Кто-то случайно признается в чувствах, а кто-то резко решит уволиться или завести шиншиллу, а кто-то просто потеряет тапки. И тоже будет повод задуматься, друзья. Главное сегодня не реагировать на каждый чих вселенной, вот как на знак. Это не рок, но это просто сегодня такой день. Будьте гибкими, с юмором и запасной кружкой кофе и оставайтесь на самой сладкой радиоволне.
1: Дневной зефир.

0: опыт – имя, которое каждый дает своим ошибкам.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Новый минивэн белорусской сборки появился в продаже. Линейка доступных моделей GIC расширилась еще на одну. Помимо электрического ситикара E30X, а также дизельных пикапов T8 и T9, на витринах появились премиальные минивэны RF8 с 2-литровым бензиновым двигателем на 237 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Это уже третья модель GIC, которая собирается в Синьюокай. В основе лежит модульная платформа Musse, которая предусматривает создание как автомобилей только с ДВС, так и машин на гибридной тяге. После перезагрузки бренда в Беларуси это первая бензиновая модель в линейке GIC. В комплектацию Full-Fledged Shift включены полностью светодиодная передняя и задняя оптика, заводская тонировка задней полусферы, подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда, электропривод сдвижных боковых дверей и двери багажника, электронные системы безопасности, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, 7 USB-портов, система кругового обзора и многое другое. Цена порядка 130 тысяч рублей.
1: Про машины для людей.
2: Аукционный дом Мэйцум выставляет на торги Lamborghini Marcellage LP 670 4SV 2010 года с пробегом 1115 километров. Стоимость без малого 4 миллиона долларов. Новый автомобиль стоил около 450, а сейчас его цена выросла почти в 10 раз. В отличие от редких Lamborghini вроде Sian и Countach, которые обычно продают ниже рекомендованной цены, ситуация с Marcellage SV иная. Автомобили с большим пробегом уходят примерно за 1 миллион. Но экземпляр, выставленный на аукцион, проехал всего 1115 километров. Редкость этого авто объясняется небольшим тиражом. Lamborghini планировала выпустить 350 экземпляров, но затем сократила производство.
1: Дай газу!
2: Компания Aston Martin только начала поставки новой модели Valhalla своим покупателям, и один из владельцев сразу же решил выставить свой автомобиль на аукцион, пробег которого всего 110 километров. За дополнительные опции первый покупатель заплатил больше на 360 тысяч долларов. Самая дорогая позиция в списке допов – краска Andromeda Red. Стоимость 108 тысяч. Кроме того, авто получило золотые акценты на переднем сплитере, боковых юбках и колесных дисках. Салон отделан полуанилиновой кожей темно-фиолетового цвета. Остальные поверхности покрыты открытым карбоновым волокном. Кнопка запуска двигателя обрамлена золотистым кольцом. Розничная цена 1,5 миллиона долларов. Aston Martin планирует выпустить всего 999 экземпляров Valhalla. Каждый спорткар индивидуален.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

Сегодня, напомню, четверг, день, когда неделя уже почти позади, а впереди маячат долгожданные выходные. И четверг часто называют маленькой пятницей. Мне кажется, друзья, это время, когда самое сложное уже сделано, и можно позволить себе немного расслабиться. Вдохните глубже, улыбнитесь и настройтесь на позитивный лад. А чтобы ваш четверг прошел еще ярче, оставайтесь на волне 95.4. Впереди отличная музыка, друзья. Итак, Måneskin.

0: самой сладкой радиоволне и услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: В Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Форум женщин-предпринимателей союзного государства стартовал в Минске. Он объединит около 500 успешных бизнес-леди двух стран. Основная цель – создание эффективной площадки для развития делового сотрудничества, формирования совместных проектов и расширения кооперационных связей.
0: Город.
1: ИП из Бобруйска недоплатил в бюджет порядка 16 тысяч рублей. Налоговые инспекторы обнаружили, предприниматель из сферы отдыха и развлечений скрывал доходы. Эти средства он направлял в том числе на выплату зарплаты своим сотрудникам, при этом не заключая с ними официальных трудовых договоров.
0: В мире.
1: ЮАР выделила 2,5 миллиона долларов на борьбу с Эболой в Африке. Средства пойдут на координацию, эпидемиологический надзор, лабораторные системы, развертывание, профилактику инфекций, трансграничную готовность и поддержку общин.
0: Финансы.
1: С 1 июня Нацбанк выпустит новую 200-рублевую банкноту. Это часть планового обновления дизайна и защитных элементов белорусских денег, а также замена ветхих и поврежденных купюр. Детали и внешний вид представят позже.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск-Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с прояснениями. Ветер восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

Дневной зефир.

0: Ну что ж, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и пришло время для нашего традиционного розыгрыша. Как всегда, в это время я, Анна Ремята, разыгрываю призы. Сегодня у нас роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». Напомню, где он находится, в центре нашего города Бобруйска. Не проходите мимо, а обязательно посетите суши-бар «Сушилка» по улице Социалистическая, 125. Где большой выбор азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь, друзья. Ну а чтобы прямо сейчас с нами сыграть и попробовать выиграть роллы те самые «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», нужно внимательно послушать мой вопрос и быстрее всех и, конечно же, правильно все, как и всегда, ответить на него и отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. Так как и мы разыгрываем роллы, и вопрос также будет связан с ним. Кстати, вот в древности суши делали в основном из пресноводной рыбы. И такой способ хранения позволял сохранять рыбу на долгий срок, а само блюдо считалось деликатесом и подавалось в аристократических семьях. В Японии до сих пор есть семьи, которые хранят и передают этот древний рецепт из поколения в поколение. Ну, роллы сейчас в современном понимании, конечно же, появились гораздо позже, но вопрос сейчас звучит так. Вот как вы думаете, из какой рыбы в основном готовили вот эти древние суши? Несколько вариантов ответа. Первый вариант – хек, второй вариант – возможно, скарпа, и третий вариант – возможно, сминтая. Думайте, только недолго, друзья, потому что в конце этого часа должен определиться наш победитель, который и выиграет роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободен.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами Нелли Мята, и мы продолжаем нашу традиционную игру. И сегодня разыгрываем роллы «Калифорния» от суши-бара-сушилка, где большой выбор азиатской и итальянской кухни также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы выиграть прямо сейчас в прямом эфире те самые роллы «Калифорния», нужно послушать внимательно на вопрос и ответить быстрее всех и, конечно же, правильно. И свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. В древности суши делали в основном из пресноводной рыбы. Такой способ хранения позволял сохранять рыбу на долгий срок. А вот само блюдо считалось деликатесом и подавалось в аристократических семьях. И в Японии, кстати, до сих пор есть некоторые семьи, которые и хранят, и передают этот тот самый древний рецепт из поколения в поколение. А вы, друзья, угадайте, как вы думаете, какую чаще рыбу использовали в приготовлении суши в древности? Даже дам несколько вариантов ответа. Вам просто нужно угадать и этот ответ отправить, напомню, на короткий номер радио 9544. Первый вариант — рыба-хек, второй вариант — карп, и третий вариант — минтай. Думайте только недолго, а быстрее лучше отправляйте свой ответ на короткий номер радио и выиграйте аппетитные роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка».
1: Сделано в Беларуси.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Всем привет, с вами Олеся Евстигнеева. Слушайте мои песни на радио Зефир FM.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что ж, и пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. Напомню, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нэримята. А сегодняшний приз – это аппетитные роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», которая находится по улице Социалистическая, 125. И там большой выбор азиатской, итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ и заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйск. А чтобы в прямом эфире выиграть роллы Калифорния, нужно было очень внимательно слушать вопрос и быстрее всех, и, конечно же, правильно ответить на него. Роллы, друзья, в древности делали в основном из пресноводной рыбы. И такой способ хранения позволял сохранять рыбу на долгий срок, а само блюдо считалось деликатесом. И, кстати, до сих пор есть семьи, которые хранят и передают этот древний рецепт из поколения в поколение. И нужно было угадать, какую рыбу использовали для приготовления в древности таких ролл. И правильный ответ — карпа. Наш сегодняшний победитель — это абонент, чьи цифры заканчиваются на 99.90. Мы вас поздравляем, вы выиграли роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка». Обязательно с вами свяжемся. Главное, поднимайте трубочку, и мы расскажем, где и как можно забрать свой приз. Ну, остальные включаем звук громче и наслаждаемся музыкальной паузой.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Премьер-министр Александр Турчин провел оперативное совещание о ситуации в строительстве по итогам 4 месяцев. Главная задача – обеспечить положительную динамику в градовозведении во всех регионах страны и выполнить установленные показатели. Также обсуждалась реализация госпрограмм и освоение бюджетных средств.
0: Город.
1: 22 мая с 11.30 до 12.00 выездной прием граждан проведет председатель Комитета экономики Могилевского облисполкома Александр Воропаев. Мероприятие пройдет в администрации Первомайского района. Предварительная запись по телефону 802-22-75-05-45.
0: В мире.
1: Многотысячные протесты прокатились по городам Аргентины. Причиной стало радикальное сокращение финансирования на здравоохранение. Этот сектор находится на грани коллапса. Нет денег на содержание больниц, стремительно сокращается число коек. Кроме того, власти отказываются от закупки лекарств. Особенно серьезно сокращения затрагивают сферу профилактики, диагностики и лечения рака.
0: Технологии.
1: В США создали искусственное яйцо, из которого вылупились цыплята. Специалисты применили первую в мире бескорлупную инкубационную систему. Для эксперимента использовали эмбрионы птиц. Их поместили в искусственную оболочку и выращивали 18 дней, пока не появились птенцы. Само яйцо было изготовлено с помощью 3D-печати.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду с прояснениями. Ветер восточный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 24. Влажность 65%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно! Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
1: Сделано в Беларуси.

0: Лето, друзья, уже совсем близко, ну это значит, что пора готовить не только гардероб, но и тело. А спорт — это не только про стройную фигуру, но и про отличное настроение, бодрость и, конечно же, здоровье. Регулярные тренировки, специалисты говорят, помогают укрепить и иммунитет, улучшить обмен веществ и зарядиться энергией на весь день. Но, правда, не обязательно сразу бежать в спортзал. Хотя бы начните с утренней зарядки. Ну, даже пробежки в парке или долгих, длительных, обычных прогулках. Главное – делать это с удовольствием. Пускай спорт станет вашим верным спутником на пути к лету, а отражение в зеркале будет радовать каждый день. Так что, друзья, будьте активны, будьте здоровы, ну и, конечно же, с хорошим настроением нужно искать на Zephyr FM. Итак, DJ Smash и трек Bambi.
1: Дневной Zephyr.

0: Знаете ли вы, друзья, что кошки способны прыгать на высоту в 5 раз, превышающих их собственный рост? Мне кажется, это даже настоящий рекорд среди животных. А ведь прыжки – это не только про грацию наших пушистых друзей, но и про пользу для человека. Ведь физические нагрузки, особенно прыжковые упражнения, укрепляют мышцы, развивают выносливость и координацию. А прыжки помогают встряхнуть организм, говорят специалисты, улучшить настроение и зарядиться бодростью на весь день, то, чего нам не хватает. Так что, если хотите быть такими же ловкими и энергичными, как кошки, не забывайте про спорт. Прыгайте, двигайтесь и будьте в форме. И, конечно же, слушайте самую сладкую на радиоволну. И прямо сейчас трек «Зиверт» «Газ».
1: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Конец мая, друзья, и скоро начало июня, и мне кажется, что это лучшее время, чтобы оторвать себя и детей от гаджетов. Солнце, свежий воздух, долгие прогулки и активные игры на природе – вот что действительно заряжает энергией и дарит отличное настроение. Эти лето зовет уже скоро, будут парки, стадионы, да и просто двор. Пускай дети вспомнят, как весело бегать, прыгать, кататься на велосипеде и дышать полной груди. Так что отложите телефоны, планшеты и компьютеры. Впереди скоро лето ярких впечатлений, настоящих приключений. Ну а прямо здесь и сейчас также наслаждаемся музыкой на Зефир FM. Тем более сейчас прозвучит Дамиан Дэвил. Трек «Эйфория» от Джоня. И один за всех от Бервольф. А с вами была Нелли Мята. Все эти 4 часа мое эфирное время уже подошло к своему завершению, но услышимся уже завтра с 11 утра на Зефир FM.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и обеспечения. Главе государства представили план занятия. Президент ознакомился с парком техники ракетной бригады и побывал на командном пункте. К слову, проведение мероприятий осуществляется совместно с российской стороной.
0: Город.
1: В рамках единого дня информирования председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин провел открытый диалог с трудовым коллективом ОАО «Беларусь резинотехника». Тема – тренды и новые направления развития туризма в Беларуси. Помимо основной повестки, мэр города ответил на вопросы, которые касались развития населенного пункта и планах его благоустройства. Подробности на «Бобрлайф».
0: В мире.
1: Провал грунта на взлетно-посадочной полосе Нью-Йорка заставил внести поправки в графике отправления самолетов. ЧП обошлось без трагических последствий. Яму на рулежной дорожке заметил персонал. В результате инцидента были отменены сотни рейсов и еще столько же задержаны. Сейчас эксперты выясняют причины происшествия.
0: Вот это да!
1: Остров в Греции выставлен на торги. Стартовая цена всего 247 тысяч евро. Еще в 2022 году она была 8 миллионов. Площадь архипелага около 98 гектаров, а протяженность береговой линии превышает 7 километров. Инфраструктуры там практически нет. Лишь небольшой полуразрушенный дом, цистерна для воды и часовня. Электричество и водоснабжение отсутствуют, портового оборудования тоже нет. Строительство крупных отелей запрещено.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания» Купаленко. Телефон 80225-72-12-78. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30

уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мы плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго

становится плохим, потом становится хорошим, круги эти без толку нарезают. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александру Лукашенко продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара. Все действия ВС в Осиповичском районе были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке.
0: Город.
1: 23 мая в связи с торжественными мероприятиями, которые посвящены городскому празднику «Последний звонок», будет ограничено движение. С 7 до часа нельзя будет проехать по улице Комсомольской и Московской от Советской до Чангарской, а также по Социалистической от Карла Либкнехта до улицы Московской. В это же время частичное ограничение будет по Социалистической от улицы Карла Либкнехта до Максима Горького. До 3 дня запрет на проезд будет на улице Пушкина от Островского до Гоголя, а также на Максима Горького от Советской до Октябрьской в обе стороны.
0: В мире.
1: В столице Камеруна пластиковый мусор стал фактором экологической опасности городской среды. Засоренные водостоки повышают риск наводнений в сезон дождей, а отходы загрязняют почву и водоемы. Власти признают, система не справляется с объемами.
0: Вот это да!
1: Американец едва не лишился многомиллионного выигрыша. Он забрал деньги всего за неделю до окончания срока получения приза. Счастливый билет на сумму более 5,5 миллиона долларов был продан 22 мая 2025 года. По правилам, получить средства можно в течение года после розыгрыша. К слову, мужчина даже не знал о своей удаче и заветный квиток случайно обнаружил в штанах.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйско-Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости, иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225 700986. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают ясную погоду. Ветер юго-восточный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 27. Влажность 49%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: 16 часов и 6 минут. Бобруйский привет всем, друзья, кто с нами на одной волне. Четверг, 21 мая на календаре. Действительно прекрасный день. Плюс ко всему для того, чтобы еще поговорить о важном, о безопасности. Зовут меня Евгений Товстик. И, как всегда, в этом часу дадим вам максимально много полезных советов. Как же беречь себя и свое имущество и делать это постоянно. Расскажу вам о том, какие чрезвычайные происшествия произошли в мире. Расскажу, кого очередной раз спас автономный пожарный извещатель в Бобруйске. А буквально через пару песен мы поговорим о том, как же в МЧС ищут тех, кто потерялся в лесу. Согласитесь, тема актуальная. Будьте с нами, буквально через несколько минут мы снова в прямом эфире.
0: Шоу спасателей.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: 16 часов и 12 минут в Бобруйске. Привет всем, друзья. Поздравляю вас с очередным завершением рабочего четверга. Это здорово. Завтра пятница. Впереди выходные. Синоптики, ну что ж, синоптики по-разному говорят. Тут меняется у них мнение. Надеемся, что погода все-таки возьмет свое. Будут хорошие теплые деньки. Тем более не за горами уже летний период. А как мы любим лето? За что мы любим лето? Вот за все, да, за отдых у вас. За времяпрепровождение на природе, походы в лес. Это наше большое зеленое богатство, которое, кстати, надо ценить и не нарушать там правила безопасности. Вот как не нарушать, обсудим с гостем нашей студии.
0: Гости в студии.
1: Рядом со мной начальник Центрального оперативного управления Бобруйского горотдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Чепухин. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые бобручане.
1: Конечно же, мы хотим поговорить про тех самых потеряшек, которые уверенно идут в лес, не находят дорогу, волнуют.

0: 15 человек.
1: То есть можно сказать, что где-то 50 на 50 это и молодежь, и дети, а также престарелые люди, да? Те самые, которые говорят, я 50 лет хожу в этот лес, но теряются. Как, почему теряются? Какая-то физиологическая особенность? Или какие факторы влияют на это?
0: Так, ну, совершенно верно. Конечно, категория граждан — это 50+. Угу. Почему теряются? Ну, в основном из-за своей как раз-таки самоуверенности. Люди ходят по давно известным себе тропам, в знакомые места, но, однако же, не учитывают все факторы окружающих обстоятельств и так далее. Где-то время суток, где-то еще, ну, иные критерии. Но вот эта самоуверенность зачастую приводит к тому, что приходится спасателям выезжать на помощь.
1: Хотя, наверное, люди все-таки предпочитают одни и те же места. Ну, как говорится, можно заблудиться даже в трех соснах.
0: Совершенно верно, да, да. Есть такое.
1: А что же советуют специалисты? Как подготовиться к походу в лес? Что с собой взять? Как одеться правильно?
0: Есть некие критерии, которые мы советуем гражданам. Ну, в первую очередь, каждый должен понимать свои особенности тела, физиологические в том числе. Может быть, какие-то особые показатели медицинские, ну и быть готовыми, что они идут надолго в лес, ну и все-таки, наверное, могут где-то и заблудиться. Поэтому необходимо с собой иметь запас питьевой воды. В обязательном случае нужно зарядить мобильные телефоны и предупредить своих родственников, знакомых о том, что вы направляетесь примерно по такому-то месту для поисков своих грибов и ягод. Одежда, что касается одежды, МЧС рекомендует одевать одежду ни в коем случае никаких цвета хаки, а яркое что-то, то, что будет видно издалека.
1: Это и очень не сочетается важно. С елками.
0: Да, да, с елками в этом случае сочетаться не нужно.
1: Да, хорошо, значит, мы берем с собой воду, по необходимости лекарства, правильно? Человек должен все-таки знать свое здоровье, одеваться ярко для того, чтобы быть заметным, да-да-да, это важно. Хорошо, то есть, ну, своеобразный такой минимальный набор уважающего себя грибника.
0: 100%. Ну, а если говорить уже про мобильные телефоны... Угу. Ну, современный мир позволяет пользоваться всевозможными приложениями, которые могут вам помочь в лесу, которые вас, связываясь по GPS, могут вывести от точки входа, скажем, до точки выхода.
1: Uh-huh. А если все-таки человек почувствовал, что потерялся, вот он понимает, это часто происходит, может ли что-то в лесу помочь, какие-то ориентиры, на что вот в первые минуты стоит обратить человеку?
0: Да, конечно. При малейшей же вот мысли о том, что я сбился с пути, потерялся, но имею что-то отличное от елки, это некий столбик в лесу с цифрами, высоковольтная линия, большая тропа, железная дорога, обычная дорога. Это будет для вас прямым ориентиром, который вы можете передать работникам МЧС, по которым они незамедлительно вас найдут. Потому что ориентир это будет первое, почему мы вам будем искать.
1: Вы сказали про столбики. Вот действительно замечают люди, есть столбы с какими-то цифрами, что они обозначают, чем вам они могут помочь.
0: Все леса условно поделены на квадраты, и на данных столбиках, ну, так нумеруются квадраты лесного массива. Это все отображено на карте, и зная номер столбика, мы будем знать, в каком квадрате примером вы уже находитесь.
1: Вот это интересно, да. Поэтому внимательны будьте у себя на пути. Ну, конечно, лучше не теряйтесь. А если теряетесь, вот профессионалы, они всегда здесь, всегда рядом, 24/7, и телефон службы МЧС, Сергей, он же не изменился, правильно?
0: Все как и было, 112.
1: И как же все-таки помогает МЧС, как ищут тех самых потеряшек? Может быть, какие-то появились новые технологии?
0: На самом деле мы совершенствуемся постоянно в этом направлении. Служба в этом развивается. На вооружении Бобруйского городела по чрезвычайным ситуациям имеются квадроциклы для проходимости в лесу. Имеется беспилотный летательный аппарат, квадрокоптер. Техника повышенной проходимости. Ну и, естественно, физическая сила в виде спасателей.
1: Ну, то есть максимальное усилие, причем мы понимаем, что подключается милиция, да, волонтеры, Вот человек должен задуматься все.

0: девушки. Стоит ему нарушать вот эти правила, быть беспечным, потому что его одного ищут сотни порой.
1: Да, так и есть. Здесь, к счастью, МЧС не одни.
0: Да.
1: Огромная помощь от работников внутренних дел и сильно развивающееся волонтерское движение, которые также развиваются, также приобретают себе для быстрых поисков те же самые квадрокоптеры, квадроциклы, мотоциклы. Это все увеличивает площадь обследования и, соответственно, время обнаружения человека, который может быть все-таки и в беде.
0: За эфиром я узнал для себя новинку, что потерявшемуся могут из МЧС отправить СМС, но есть нюанс.
1: Да, есть нюанс. Вы должны понимать о том, что если вы потерялись, не нужно тянуть до последней, как это, до первой зорочки. Чем раньше вы сообщите, тем раньше вас найдут. Искать человека ночью достаточно проблематично. Поэтому при наличии телефонной связи вы позвоните в МЧС. Работник МЧС, если нет у нас никаких ориентиров, ничего, ни столбиков вы не нашли, и вам уже, может быть, даже трудно куда-то идти, работники МЧС вам отправят посредством каких-нибудь мессенджеров, ну, в основном мы отправляем ссылку. Вы должны понимать, что с вами разговаривает работник по линии 112, это не мошенник, и не нужно бояться переходить по этой ссылке. Переходя по этой ссылке, на нашем приложении отображаются координаты вашего местонахождения. Это не прям точные координаты, но круг, радиус пояса будет сведен к минимальному. И если у вас все сложилось, вы перешли по этой ссылке, вам остается только ждать спасателей.
0: Поэтому спасателям всегда доверяйте. Сергей, с каким призывом МЧС сейчас обращается ко всем радиослушателям?
1: Призыв оставаться максимально бдительным, следить за своим здоровьем, ну а в лесу вам находить только грибы и ягоды и возвращаться домой в порядке.
0: Спасибо огромное. О том, как не заблудиться в лесу и обязательно найти дорогу, рассказал начальник Центра оперативного управления Бобруйского городела по чрезвычайным ситуациям Сергей Чепухин. Это шоу «С огоньком», друзья, не переключайтесь, впереди еще больше информации о безопасности.
2: Шоу спасателей!

0: Дневной зефир.
1: Наши глаза зажегся год.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Бобруйске 16 часов и 27 минут. По эту сторону микрофона Евгений Товстик. Как всегда, мы продолжаем говорить о важном, о безопасности. Как же беречь себя в любое время дня и ночи? 24 на 7, это важно, поверьте. Ну а прямо сейчас познакомлю вас с новостями за рубежа, что же произошло в мире за неделю.
0: Новости с огоньком. Неделя в мире.
1: Лесные пожары бушуют в США. Более 120 жилых домов уничтожены в результате масштабных лесных пожаров в штате Джорджия на юго-востоке США. Сложная ситуация также сохраняется во Флориде. В Джорджии площадь пожаров превысила 20 тысяч гектаров. Во Флориде огнем охвачено почти 50 тысяч гектаров лесов и природных территорий. Во время тушения пожара в штате погиб пожарный. Причиной ухудшения ситуации специалисты называют сильную засуху и жаркую погоду. В Индии штормит. 14 мая 111 человек погибли. Есть травмированные в результате прохождения сильного шторма и ливней в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Уничтожены и повреждены более 200 домов, повалены множество деревьев. Наблюдались отключения электроснабжения у потребителей, ликвидация последствий на данный момент продолжается. Инцидент на Мальдивах. 6 человек погибли, в том числе один спасатель, во время дайвинга в подводных пещерах на коралловом острове Ваву на Мальдивах. Группа дайверов исследовала подводные пещеры на глубине около 50 метров. По данным Министерства иностранных дел Италии, туристы не всплыли на поверхность в назначенное время, после чего экипаж судна, сопровождавшего экспедицию, сообщил об их исчезновении. Как выяснилось, погибшие являлись исследователями и их инструктор. Кроме того, во время поисков в субботу 16 мая погиб спасатель-водолаз. Это происшествие стало самым обсуждаемым в регионе. Такие новости из-за рубежа. Больше новостей находите в нашем официальном телеграм-канале МЧС Беларуси. Там же вы узнаете все про жизнь белорусских спасателей и получите самые полезные советы от МЧС. МЧС Беларуси. Помощь действительно рядом.
0: Огонь!
2: Сделано в Беларуси!

0: Реклама. Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого

0: Техник. Техника, которая не подведет.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: 16 часов 37 минут в Бобруйске. Друзья, всем еще раз привет, кто слушает Зефир FM, это шоу с огоньком. Мы здесь всегда по четвергам в преддверии очередных выходных. А уже по времени мы ближе к нашим домам. Наши дома надо беречь. Это важно, безусловно, это все наше родненькое. Такая новость из Бобруйска. А пожарный извещатель спас двоих человек в Бобруйске. Это произошло ночью в минувшие выходные. На линию 112 поступило сообщение о пожаре на улице Мопра. На момент прибытия подразделений МЧС дом горел открытым пламенем. Выяснилось, что хозяйка дома и ее внучка проснулись от звука сработавшего автономного пожарного извещателя. Почувствовали запах дыма и покинули жилье. Они не пострадали. Спасатели пожар ликвидировали, а вот причина на данный момент устанавливается. Да, добрые новости. Хоть и поспорите вы со мной. Действительно, конечно, что-то страдает наше имущество. Тем не менее, как результат, автономный пожарный извещатель очередной раз спас уже двоих. А в МЧС напоминают, что автономные пожарные извещатели — это необходимый элемент вашего дома и спокойствия. Они ежегодно спасают жизни. Только в этом году, вдумайтесь, от громкого сигнала пожарного извещателя проснулись и выжили более 70 человек в стране, среди которых есть пенсионеры и дети. Берегите себя, друзья, это очень важно, и задумайтесь о безопасности, пока звучит реклама на Зефир FM.
0: С огоньком. Спасайся, кто может! Реклама.
2: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
3: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, светлое время суток с берега, без захода в воду.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается. Мы всегда звучим здесь на 95.4. Это Зефир FM. Зовут меня Евгений Товстик. Я всегда хочу, чтобы вот все мы задумывались о безопасности. Да, дети, да, заботы, работа, машина сломалась, еще что-то. Все это бывает. Но я всегда говорю, что безопасность — это то, что нас окружает вообще всегда. И работа, и заботы, и семья, и дом, и природа, и наш отдых, и везде, где мы бываем, надо думать о безопасности. С 15 мая уже стартовала акция, большая, масштабная, республиканская профилактическая акция от МЧС «Безопасные каникулы». Да, они не за горами. И, конечно же, я белой завистью завидую нашим юным школьникам. Здорово, пусть отдохнут, пусть наберут сил, и мы, спасатели, сделаем все возможное, чтобы их каникулы тоже стали безопасными. Уже сейчас работники МЧС выступают на различных мероприятиях, в школах, на крайних, так сказать, уроках безопасности, на родительских собраниях, проводят масштабные мероприятия. Ну, а совсем скоро наши детки отправятся в пришкольные лагеря, загородные лагеря. Там тоже вот будут самые спортивные, массовые викторины, конкурсы, акции, мероприятия с участием МЧС и не только. Само собой, все наши коллеги, которые заинтересованы в безопасности, тоже будут с нами, тоже будут с вами, с нашими любимыми детками. А я так счастлив за детей, которые будут отдыхать, будут набираться сил. И что самое интересное, они ведь тоже много знают о безопасности. Рубрика «Юный спасатель» завершает шоу с огоньком на сегодня. Я вам желаю хороших и безопасных предстоящих будних и выходных. Всем пока!
0: «Юный спасатель».
2: Всем привет, меня зовут Александра, и вот вам мой совет. Речка волнуется раз, речка волнуется два. Я немного волнуюсь, когда люди отвратительно ведут себя возле воды. Ну как это так? Прыгают друг на друга. А еще некоторые взрослые плавают пьяные. А также умереть можно. Давайте договоримся. Раз и навсегда. Не балуемся. Плаваем только в жизненных местах и там, где есть спасатели. А вы, взрослые, будьте примером безопасного отдыха.
0: С огоньком. Спасайся, кто может!

шанси равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Дневной зефир.

0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, за 100 российских дают 3,85 белорусских. Санаторий Беларуси ждет масштабная реконструкция. Инвестиционный план развития инфраструктуры рассчитан до 2030 года. На долю здравниц сегодня приходится около 50% всего экспорта туристических услуг страны. По итогам прошлого года выручка в этом секторе более 500 миллиардов рублей, увеличившись на 30%. По данным Республиканского центра по оздоровлению, устойчивый рост прибыли сохраняется и в первом квартале 2026-го. Дворец Радивилов в Гродненской области, который был построен в середине 18 века, в очередной раз сменил владельца. На последних торгах двухэтажный кирпичный особняк площадью более 1500 квадратных метров за 90 рублей купила гражданка России, которая уже несколько лет живет в Минске. К слову, за последние 100 лет возведение успело побывать школой, больницей, военным госпиталем и даже приютом для девочек. Последним учреждением здесь была городская стоматология. С 2010 года здание было фактически заброшено. Экономику Германии ждет масштабный спад и возможный крах. Причина – разрушительная энергетическая политика, санкции и полная утрата политического суверенитета. Также ФРГ накрыла волна банкротств, рекордная за 20 лет. Опросы показывают, среди 1000 компаний 30% планируют проведение массовых увольнений. К слову, за год число трудоустроенных сократилось почти на 200 тысяч. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, за 100 российских дают 3,85 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 2 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 81 цент за баррель.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий. Зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225 72 12 78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода, ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 15. В дневные часы термометр покажет до 21 градуса тепла. Влажность 63%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Реклама.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко посетил тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и обеспечения. Главе государства представили план занятия. Президент ознакомился с парком техники ракетной бригады и побывал на командном пункте. На Бобруйской железной дороге стартовала профилактическая акция «Дети и безопасность». В рамках этого мероприятия на вокзалах, станциях и в поездах работники магистрали организуют рейды. Особое внимание несовершеннолетним, которые находятся без присмотра взрослых вблизи путей. Творческое единство. Селекторное заседание Организационного комитета по подготовке «Венка дружбы» прошло в горисполкоме. Масштабное событие, напомню, пройдет в Бобруйске с 25 по 29 июня. Гостями фестиваля станут порядка 500 участников из разных стран. В городе на Березине прошел единый день информирования. С трудовыми коллективами организаций и предприятий встретились члены информационных групп, выступления которых были посвящены актуальным трендам и новым направлениям развития туристической отрасли в Беларуси. 23 мая в связи с торжественными мероприятиями, которые посвящены городскому празднику «Последний звонок», будет ограничено движение. На каких улицах можно узнать на «Бобрлайф» или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Подведены итоги выступления «Динамо-шинников» в чемпионате МХЛ. Прошедший сезон стал для команды рекордным. Подопечные Евгения Летова заняли 7-е место в золотом дивизионе Западной конференции. Дороги под контролем. До 24 мая на территории Могилевской области пройдет комплекс мероприятий, который направлен на предупреждение ДТП, связанных с нарушением правил обгона и выезда на полосу встречного движения. В Бобруйске сейчас ясно, плюс 27. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области малооблачная погода. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 15. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 63%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложению штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Новый минивэн белорусской сборки появился в продаже. Линейка доступных моделей GLC расширилась еще на одну. Помимо электрического ситикара E30X, а также дизельных пикапов T8 и T9, на витринах появились премиальные минивэны RF8 с 2-литровым бензиновым двигателем на 237 лошадиных сил и 8-ступенчатым автоматом. Это уже третья модель GLC, которая собирается в Синьюокай. В основе лежит модульная платформа Musse, которая предусматривает создание как автомобилей только с ДВС, так и машин на гибридной тяге. После перезагрузки бренда в Беларуси это первая бензиновая модель в линейке GLC. В комплектацию Full-Fledged Shift включены полностью светодиодная передняя и задняя оптика, заводская тонировка задней полусферы, подогрев и вентиляция сидений первого и второго ряда, электропривод сдвижных боковых дверей и двери багажника, электронные системы безопасности, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, 7 USB-портов, система кругового обзора и многое другое. Цена порядка 130 тысяч рублей.
1: Про машины для людей.
2: Аукционный дом Мэйцум выставляет на торги Lamborghini Marcellage LP 670 4SV 2010 года с пробегом 1115 километров. Стоимость без малого 4 миллиона долларов. Новый автомобиль стоил около 450, а сейчас его цена выросла почти в 10 раз. В отличие от редких Lamborghini, вроде Sian и Countach, которые обычно продают ниже рекомендованной цены, ситуация с Marcellage SV иная. Автомобили с большим пробегом уходят пример

0: за 1 миллион. Но экземпляр, выставленный на аукцион, проехал всего 1115 километров. Редкость этого авто объясняется небольшим тиражом. Lamborghini планировала выпустить 350 экземпляров, но затем сократила производство.
1: Дай газу!
0: Компания Aston Martin только начала поставки новой модели Valhalla своим покупателям, и один из владельцев сразу же решил выставить свой автомобиль на аукцион, пробег которого всего 110 километров. За дополнительные опции первый покупатель заплатил больше на $360 000. Самая дорогая позиция в списке допов – краска Andromeda Red. Стоимость 108 тысяч. Кроме того, авто получило золотые акценты на переднем сплитере, боковых юбках и колесных дисках. Салон отделан полуанилиновой кожей темно-фиолетового цвета. Остальные поверхности покрыты открытым карбоновым волокном. Кнопка запуска двигателя обрамлена золотистым кольцом. Розничная цена – $1.5 миллиона. Aston Martin планирует выпустить всего 999 экземпляров Valhalla. Каждый спорткар индивидуален.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Ask yourself.

0: Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, очень жаркого майского вечера четверга, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваше весеннее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир ФМ 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Да, друзья, вернулись мы после такого мини-отпуска, ну и уже нам не терпится вернуться к вашим сообщениям. Ура! И снова мы в эфире. На Зефире пишет Светлана Дегтярева. Самый теплый домашний приветик отправляется братулечке Фрадженьке. Хочу сказать, что ты самый лучший, умничка, с самыми сильными ручками. Ловлю приветики каждый день. Дома все в порядке, ремонт на финишной прямой. Хорошего вечера, роднуля. Береги себя. Привет от всех местных, а я тебя жду. Обняла! Самый согревающий душу домашний приветик в этот теплый майский вечерок летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Будь здоров, дорогой, улыбнись, расправь свои плечи, продолжай гордо двигаться вперед. Отличного настроения и уверенности в своих силах. У меня все хорошо, приветик прилетел и улетел, все по плану, жду, люблю и скучаю. 100 миллионов обнимашек от всех наших. Передаем привет любимому сыну Демченко Вячеславу. Береги себя и знай, в этом мире есть сердце, которое всегда за тебя болит. Батяну Игорю Михайловичу привет от жены, мамы Артема и Полины. У нас все хорошо. А вот всем доброго вечера и хорошего настроения желает Татьяна. Для Бармонтова Алексея передайте, пожалуйста, любящий приветик от его якутяночки. Миленький, я очень надеюсь, ты меня слышишь. Мы с тобой пара, задуманная небесами. Помни об этом. Передаю теплый приветик мужу по-столовскому Николаю. Люблю тебя, мой родной, сладких снов. У меня все хорошо, обнимаю, твоя жена. Передаю приветик Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Отправила приветики. В воскресенье буду у родителей. Попробую отпроситься с работы. Очень сильно уже тебя жду. Соскучилась безумно. Люблю всем сердцем, любовь моя. Очень крепко обнимаю и целую. Не грусти и не думай о плохом. Я рядом. Теплый домашний привет Данилецкому Сергею посылает Галина Крокосевич. У нас все хорошо, в деревне завершили все посадки. Начинается сезон прополки и заготовки. Бабушка находится пока у Иры. В следующем месяце планируем отвезти ее в деревню. Хорошего вечера, позитивного настроения. Береги себя. Привет от бабушки, мамы и тетушек. Летит скучающий приветик к любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Ты береги себя для меня, я всегда волнуюсь за тебя и у Бога прошу, чтобы оберегал тебя всегда. Знаю, мне нужен только ты, счастье мое, безгранично люблю. Хорошего вечера, целую, буча моя, сладких снов, родной, люблю и скучаю, завтра жду. Передаю теплый весенний привет к Лёшке Дайнеко, написала Валерия Карпова. Пусть денёк пройдет приятно и интересно, а на душе будет легко. Вдохновляйся, мечтай и улыбайся. Крепко обнимаю мыслями и скучаю. Лови, Буську! Оставайтесь на волне Зефир ФМ, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет моему супругу, нашему папе Мурашко Дмитрию. У нас все хорошо, мы очень скучаем и любим тебя. Береги здоровье, дорогой. Привет любимому братишке Александру, летит из Гомеля, пишет Катерина Двиневская. У меня все хорошо, отдыхаю после рабочего дня. Завтра едем в Тич, не грусти, скоро увидимся. Береги себя, очень скучаю и люблю. Летит мой горячий домашний приветик к моему любимому сыночку Страховичу Артему, пишет Надежда Усачева. Сынок, очень рада была слышать. Поздравляю тебя, радости моей нет конца. Удачи во всем, отличного вечера, хорошего настроения. Бегу в поликлинику, храни тебя, Господи, твоя любящая мамуля. Самый жаркий приветик летит любимому мужу, родному папулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Любимые дети идут на поправку, дочь без температуры уже, бабушка Света приходила, шла из больницы, немного приболела тоже. Береги себя, родной, ради нас, любим Дауна и обратно, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передайте солнечный привет моему братику Роману. Выздоравливай и не болей. Все у нас хорошо. Люблю и скучаю. Жду встречи. Настя. Летит приветик солнечный и нежный Хайдару. Жду нашей встречи. Очень рада. Сильно скучаю и люблю. Обнимаю и целую, моя любовь, от Алины. Любящий нежный приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, у нас все хорошо, все живы и здоровы, чего и тебе желаем. С утра буду в решающем, а потом у Матвея соревнования в 11. Завтра финальный бой. Жду завтра, чтобы увидеться. Буду у мамы с 14 до 15. И у Максима будет выпускной. Я в детском саду в 15:30. От всех наших большой привет и обнимашки. Безумно люблю и очень скучаю. Обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимка. Приветик к Антону Чичко от жены, мамы и Хлебушки. У нас все хорошо, все готово для тебя. Ждем понедельника услышать твой голос. Антоша, береги себя, мы очень сильно тебя любим и скучаем. Самый любящий приветик братику и сыночку Шику Владимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, сидим с Татьюшей, рисуем красками, развлекаю как могу. Остальные новости узнаешь из приветика, улетел в среду, а в основном все как всегда. Димик, хорошего и спокойного вечера, береги себя и не болей, любим, очень крепко обнимаем. С прошедшим днем рождения, папа и дед Крестапчук Александр Иванович. Желаем всегда оставаться веселым, бодрым, энергичным, красивым, мудрым и отважным. Желаем, чтобы усталость и грусть обходили тебя стороной. Желаем, чтобы здоровье и удача никогда тебя не подводили. Привет от всех родных. Приветик, мое солнце, счастье, мой сладкий, мой любимый Димулечка Арсеньев. Сегодня получила приветик, ждала, как позвонишь, мама скажет, но потом все расскажу, все хорошо, безумно скучаю, люблю бесконечно и вечно. На свете один человек, который может угадать мое настроение, который сможет воодушевить меня одной лишь своей улыбкой. Этот человек ты. Я испытываю к тебе самые светлые чувства, ты дорог и важен мне. И с тобой я хочу продолжать свой жизненный путь. Моя любимка. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванюсенко, пишет Елена. Муж любимый, но очень рада была видеть, но больше захотелось обнять и расцеловать. Спасибо за то, что ты у меня есть, самый лучший, только мой. Безумно сильно люблю и скучаю, ты мое все. Сладеньких снов, душа моя. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: Заряжаемся позитивом и отличным весенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Я очень рада была сегодня увидеть тебя. Настроение поднял. Мы с Амелией в зал ходили уже дома. У нас все хорошо. Любим и ждем. Хорошего вечера, твоя семья. Милый мой, дорогой сынок, я не вечер, Роман, пишет Наталья. Ты не думай, что я про тебя забыла. Нет, мой хороший, думаю, вспоминаю каждый день. Только вот время в деревне улетает незаметно. Ты уж прости меня. Ну а так, все у нас по-старому. Я в ковалях, папа работает. Вот так и живем. Груши наши зацвели, красота. И оказывается, очень ароматный запах. Яблони цветут. В общем, все как в деревне. Очень люблю, не скучай, твоя мама. Летит теплый майский и радостный привет Страховичу Артему, пишет Анна Кацуба. В этот вечер желаю отличного настроения, позитивных эмоций. Я очень рада была услышать твой голос. Я очень-очень за тебя рада. Береги себя, родной человечек. Мы очень сильно тебя ждем, скучаем и любим. Твои родные. Привитание Сонейку Ігору Короткову. А я вчора обгорела, сегодня с червоним тваром, як туристка. Коли вечером будет шторм, то пойду завтра на выветку на пляж с металлошукальником. Сподіюся, ваши амушки уже сгорели на солнце и поджался сезон теплыни. Обнимаю. Наста. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик летит нашему любимому родному сыночку Александру. У нас все хорошо, Маринка передала приветик. Удачи и везения тебе во всем и настроение позитивного, сыночек. Смотри только вперед, ты наша надежда и опора. Мы очень сильно любим тебя и ждем. Береги себя, целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю любящий приветик своему мужу Дукорскому Александру, пишет Оксана. Родной, скучаю по тебе, не сердись на меня, вредно я, но люблю тебя. Дома все хорошо, целую, обнимаю. До встречи. Передаем согревающий приветик любименькому мужу бабульчике Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, сегодня дома, выходная, завтра на работу. Приветик получила, класс, красавчик наш любимый. Мы с тобой крепко любим, скучаем, целуем, обнимаем и ждем. Сладеньких снов, хорошего настроения, отличного вечерочка. Твоя любимая семья Ладинских. Домашний скучающий приветик посылаем своему любимому братишке и сыночке Людвикевичу Александру. Мы желаем тебе уютного вечера, прекрасного самочувствия и отличного настроения. Помни, это мы все преодолеем, ведь мы семья, очень любим, скучаем и ждем. Твои родные, которые каждую секундочку с тобой рядом, хоть и на расстоянии. Теплый майский привет Даймик Алексею, пишет Мария Карпова. Все у нас хорошо, я сейчас в деревне сражаюсь на огороде с посадками. Лешка, надеюсь, в скором времени на твою помощь. Очень ждем тебя. Скучаем и любим. Влад передает привет, он весь в работе. Хорошего вечера. Храни тебя Господь и ангела-хранителя. Обнимаю крепко. Передаю привет любимому мужу Мицкевичу Александру, пишет Алена. Очень жду субботу. Целую крепко, твоя Аленка. Приветик любимому папочке и мужу Александру посылает Марина Дриневская. Очень рада была увидеть и услышать. Сейчас присутствовала на занятии по вокалу у доченьки. Я очень сильно тебя люблю, крепко обнимаю и целую. Твоя жена. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Майский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: ZFM.
1: Когда ты рядом, знай, это мой рай. Держи мою руку и не отпускай.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного жаркого майского вечера всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте мой скучающий привет Гайкевичу Александру, просит Юлия. У нас все хорошо, еду с работы, сладко целую, крепко обнимаю. Хорошего вечера, держись, крепись, прорвемся. Передаю привет дорогому сердцу, милому поворотному Стасу, пишет Валентина Лунева. Привет получила и душа моя расцвела, как сады в мае. А сердце занято тобой, точнее ключик от него у тебя. Люблю просто так, безусловно. Хотя нет, потому что ты лучший. Любимая тобою твоя Валюша. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке, но к Александру, пишет Елена. Все хорошо, приветик прилетел, Коля все привез, от него тоже привет. До встречи, крепко обнимаем, твоя семья. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. А мне бы просто тебя коснуться, вдохнуть твой запах, согреть в объятиях, прильнуть к груди и всплакнуть от счастья. А мне бы просто с тобой рядом, хоть на секунду, хоть на мгновение. А мне бы любить тебя, что есть силы, с тобой уснуть и с тобой проснуться. А мне бы сделать тебя счастливым, а мне бы просто тебя коснуться. Невмыслимо люблю, жди завтра смесь орешков. Твое солнышко. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, у нас все хорошо. Сегодня отправила приветик. Вова ждет тебя в воскресенье. Большой привет от дочули. Обнимаем крепко. Маша и Санечка. Хочу передать привет папе Сереже. У нас все хорошо. Завтра Саша домой приезжает. Поедем в гости к твоему солнышку и к любимому рыжему коту. Береги себя. Крепко обнимаю. Ждем приветик. Твои Ксения и Александр. Передайте, пожалуйста, привет Ануфриенко Сергею. Дорогой, у нас все хорошо, только очень скучаем. Мы ждем тебя и желаем крепкого здоровья. Твои Юлия, Изабелла и Дани. Мы любим тебя. Еще раз напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZIFFERFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, шалом в эфире.
2: Сделано в Беларуси.

19.42 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, огромный привет моему любимому сыночку Ануфриенко Сергею. Родной, у нас все хорошо, надеемся, у тебя также. Любим и скучаем. Приветик от роднулика из Слонима и Гродно летит Барматову Алексею. Мы скучаем по тебе и желаем хорошего настроения. Любим тебя сильно. Ну и вернемся в нашу группу ВКонтакте, друзья. Там за время музыкальной паузы прилетело еще несколько приветиков. Привет, Сергей Сновский, родной, очень скучаю. Все у меня хорошо, чувствую еще больше с каждым днем. Не обижусь, если будешь присылать приветики. Всех люблю, котик, твоя Кристина. Передайте приветик от Кристины моему любимому Матушеву Сергею. Роднуля моя, очень соскучилась. Отправили вкусняшки, должны скоро быть. Очень переживаю, что нет приветиков. Сильно скучаю, очень люблю тебя, малыш. Жду домой, мой единственный сладкий мальчик. Целую нежно, хочу сильно увидеть. Сладких снов тебе. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным майским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным настроением. Но пока послушаем Татьяну Буланову с треком «Для тебя». Далее «Ночь» от Авраама Руссо, и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Дайте каждому дню шанс стать самым прекрасным в вашей жизни. Почему бы это не сделать сегодня замечательным майским вечером вместе с программой «Шалом»? Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Вот приветик любимому, дорогому и папочке Кариму, милым еще с малышом на даче. У него здесь столько дел, что нам даже нет возможности уехать домой. Мы безумно скучаем по тебе. От всех огромные приветики, обнимашки. Хорошего вечера, и пусть мы тебе приснимся. Твоя богиня. Передаю горный приветик Барматову Алексею от Катюшки. Мы с вами мысленно всегда посылаем лучики, поддержки и заботы. Обнимаю. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного весеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю мягкой, теплой, недождливой весны и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.

хотел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спятил.

0: Сделано в Беларуси.
1: Становится ярче, если не пытаться вместить их в рамки своего опыта. Люди, события, эмоции, все это обретает новую глубину, если позволить себе просто быть здесь и сейчас. Научиться принимать неопределенность.

страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен.

0: Вечерний зефир.
1: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

стал плакать, больно привык прятать у твоих ног сотни сломанных шпаг. Падал, вставал, снова делу равно, слово к целям всегда —

0: Вечерний зефир.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается...

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

пластика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит